Один там лет. Тогда я могу эти интернеты послать. Петр, это очень дешево. Ты бисти гайдсте ман ин майне лебен. Я заявляю про Алди, а ты на кого мог бы покупать? В чем я еще нуждаюсь? Я сукрус и хабер не косил. Как ты не очень забывай сейчас?